0: You've just heard Eat the Sun off of the Degeneracy Sessions with a piece entitled Pre-Feast 3.
1: Я вот это 76, жду подтверждения настройки.